0: The Healthy Kazakhstan medical train has been operational for 15 years, addressing the scarcity of medical facilities in the most remote regions of Kazakhstan, the world's ninth largest country by land area. The medical train is a government-led initiative, traveling 20,000 kilometers to 120 villages and towns yearly. In Aktogay, villagers have been waiting for the train for a year, and the news of its arrival has spread quickly. With only a day or two in each village, the doctors face the pressure of attending to all the patients before the train moves on.
1: Устаешь, хочется иногда тишины, особенно во время консультации, там, когда проводишь аускультацию сердца или там измеряешь давление, необходимо тишину, ну, как бы нуждаешься в тишине. Ну, со временем привыкаешь. Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
0: Today, cardiologist Dr. Tastanbekova has already seen 60 patients. With just an hour left before the train's departure, an emergency case arrives.
2: Пожалуйста, пожалуйста.

0: все. А, все, все, все.
1: А инсульт является очень грозным состоянием, острое нарушение мозгового кровообращения. Это острое, опасное состояние. Очень часто встречается как осложнение неконтролируемой артериальной гипертензии, атеросклероза. Поэтому, да, необходимо быстро реагировать, лечить, госпитализировать и наблюдать.
0: Бұрыннан башқа да қолдым жадақты.
2: Екісі күні ерті жылар.
0: Екісі күні?
2: Да, қытыға түсіріп, киямен жіберген.
0: Жоқ па деп ойлаған едім, бірақ бар болып тұр ғой.
3: Time is running out. The train must depart soon in order to make it to the next town 100 kilometers away. The patient will be transferred to a regional hospital for further observation.
0: Жана жазды, я соны айттым, ертең хабардар болайық дедім. Рахмет деп. Таңертен скорый мен апаратын болды, қалаға МРТ істесін, потом бүкіл. Ну, вот так вот подсказываю. Ну, близко к сердцу по-любому принимаешь, переживаешь, думаешь пока. Сейчас, например, я буду думать о ней, потому что завтра пока на КТ, МРТ не пройдет, пока нам не скинет, потому что нам тоже как-то будет неспокойно. Вот, будет интересно, чем все это закончилось. Могли ли мы вообще чем-то ей помочь дальше, она до конца довела это или нет, Игнесяхта?
4: Привет.
0: Там сабақ қалай сенде? Жақсы, өзің қалай? Жақсы, 4-5-ке шықтым. 4-5-ке шықтың? Молодец. Бәрін тастап, чемоданды жинап, бірақ бір ұйықтап тұрып, қыздармен сөйлесіп, видеозвонокпен сөйлескеннен кейін, кішкене өзімді басқаннан кейін ол ойлар кішкене енді кетеді.

0: жоқ әлі келмеді сәл қалды жолдамыз әлі
1: ну мы поддерживаем связь с родственниками посредством сообщений видеозвонками но когда проезжаем мимо родных городов мы не упускаем возможности съездить домой хотя бы на пару часов ради общения вживую В целом, получается, почти два года я не была дома и не виделась с родственниками, и поэтому это очень волнительно. Я с нетерпением жду этого.
2: Dr. Tastenbekova's friends have come to visit. The doctor lived in Almaty for several years during her medical studies, so the city feels like a second home.
0: Не хочешь?
3: Просто видео.
0: Рахмет, что приехали. Очень рада вас видеть.
1: Пока вам покажу, где я живу. Мои рисунки, которые есть. Да, кажется, успеваем.
0: Алматик, идем. Альюшенька, я здесь живу.
1: Добро пожаловать. Вот здесь я сплю. Вот так и живем. Там дальше у нас ресторан, там ходим, кушаем, а дальше уже та сторона кабинета, жумыс шасаемся.
4: Жумыс шасаемся, это аржан, да?
1: Yeah.
4: Через ресторан проходим.
1: Через ресторан проходим, и там уже 4 вагона рабочих. Шхаверик, полт. Киттк. Ага, готово там, хазер. Все, инкарватор, давайте. Ой, хорошо, столько.
5: Ой, сахар.
1: Все, да, там у нас же всегда меняются станции, локации, соответственно, тоже меняются. А тут такой домашний уют иногда нас вызывает. В основном это врачи, также мои коллеги. Некоторых из них я тоже приглашала сюда, но как бы они отказались, потому что не понимают, что для них, возможно, там требуется больше жертв, поэтому они...

0: бармасыз э? Жүрөм, шишпей тур дагы басынан түшүрүү керек мынаны.
1: Ал ниси кыйындатып
0: жатып турасыз. Жок, жок, жок, алыстырма просто. Мына АВР кичкене кыйсык болуп тур да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
2: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас снимем салайдин, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
0: И, Гульзат, ЗИЛ пара на жерде, мен кабинетін дес, шасоқтан. Төрт таблетка. 75. Сол хырмыз мен. Төрт таблетка. Су, стакан су. ОКС подозреваем. Жектан этот острокоронарный синдром, жедел коронарный синдром, себе бы кеудес ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорый шақыра берейік.
3: Как?
4: Айта салыңдаршы, бұл жазылып тұрған шығар?
0: Жоқ, жазылған жоқ. Абай ғана алдық енді. 63 жылға.
4: 63 жылға кәдімгі сіздер 4 науқасын алып кесті. Скорыйды мынау 3 пен.
5: Это просто состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это через кожное вмешательство.
6: Для жизни могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
3: Пожалуйста, там уже билет главврача к туалету заедет.
6: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
7: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. This timely intervention will likely save his life. The 8-month-long medical mission on board forged a new family amongst the staff and crew. Tomorrow they'll head home. The mission has been a success, with an estimated 100,000 patients treated along the way.
8: Что там, когда приедут?
9: Не марай больше.
10: Где машина?
11: Машина. Хозяйка ждет.
10: А? Ждет?
3: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жаңағыдай тез ұшып өтті.
7: For Dr. Yeginbayeva, it means leaving behind good memories and uncertainty. Staffing remains a challenge every season. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual medical staff pay, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands. Even Dr. Yeginbayeva is not sure if she's coming back for a fifth year.
12: Локомотив, состав какого-то газа, жюри, мы с сахом, да.

0: Некоторых узких специалистов нету.
1: Также мы станцияга келгенде жекемиз шакарады. Себеби эмне күтүп турганыбызды алдын ала билмейбиз.
0: Ар жагы эле пустой. Азыр ары карай кетет бар. Педиатр, кичинекей балдарды новорожденных, пожалуйста, можете.
2: Бас, аягыңды бас. Бас, басаңыз баякта. Үйгө барган кезде роддомдон чыккан кийин жүрүп койсуздар бе?
0: Окулист тоже бүкүлнеси бар. Келеси бизде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кийин багана айт, ар жакта ЭКГ-дан кийин ошо жакка келет кардиологко.
2: Аякта эсиги жок кой да?
3: Аякта эсиги жок, просто тартып турат.
2: Тоже нужно вообще операция нужна здесь. Но вас больше беспокоит колени. Сустава практически нет. Это 3-4 степень артроза. Это терминально, это последняя степень состояния. Здесь, к сожалению, препараты не помогут. В таком случае делается только оперативный.
4: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
1: Поезд, негізі, енді 8 ай жүріп жатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек, енді жаңағы чемоданымды алып қайтып кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатам, қалай жүрем, шыдай алам ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.

0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tastanbekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін

0: The Healthy Kazakhstan medical train has been operational for 15 years, addressing the scarcity of medical facilities in the most remote regions of Kazakhstan, the world's ninth largest country by land area. The medical train is a government-led initiative, traveling 20,000 kilometers to 120 villages and towns yearly. In Aktogay, villagers have been waiting for the train for a year, and the news of its arrival has spread quickly. With only a day or two in each village, the doctors face the pressure of attending to all the patients before the train moves on.
1: Устаешь, хочется иногда тишины, особенно во время консультации, там, когда проводишь аускультацию сердца или там измеряешь давление, необходима тишина, ну, как бы нуждаешься в тишине. Ну, со временем привыкаешь. Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
0: Today, cardiologist Dr. Tastanbekova has already seen 60 patients. With just an hour left before the train's departure, an emergency case arrives.

0: transformed.
1: 我哋接報喺宏昌閣發生一轉火警。
2: 我哋屋企大門嗰啲煙咧係好黑嘅，好黑嘅煙係咁樣攻曬落去我哋屋企。
0: Hong Kong's deadliest inferno changed everything overnight. 168 people killed. Hong Kong Fire, the search for answers. CNA correspondent, Tuesday on CNA. A fuel crisis grounding boats and pushing up food prices. Why safe havens aren't working and where to put your money instead. Plus, too expensive for customers, yet still barely enough to make a living for this young hawker. Money Mind, Wednesday on CNA.
3: Geopolitics, the road to the American dream, and drugs. The rules are rewritten this May. As global tensions rise and energy prices surge, China accelerates its push for energy independence. Going big on nuclear and renewables. But in a volatile world, how will China expand its global influence when titans clash? China and the Iran war. The Emmy-nominated series returns. Wei Du reconnects with Chinese migrants now living in a very different America. What remains of their American dream? Walk the line. Ice Nation. More dangerous and engineered to evade the law, new psychoactive substances have left global regulators scrambling to keep pace.
4: There may be variants out there that still go undetected.
3: Uncover the shadowy world of drugs 2.0. This May on CNA.
5: А инсульт является очень грозным состоянием, острое нарушение мозгового кровообращения. Это острое опасное состояние, очень часто встречается как осложнение неконтролируемой артериальной гипертензии, атеросклероза. Поэтому, да, необходимо быстро реагировать, лечить, госпитализировать и наблюдать.
6: Time is running out. The train must depart soon in order to make it to the next town 100 kilometers away. The patient will be transferred to a regional hospital for further observation.
5: Близко к сердцу по-любому принимаешь, переживаешь, думаешь пока. Сейчас, например, я буду думать о ней, потому что завтра пока на КТ, МРТ не пройдет, пока нам не скинет, потому что нам тоже как-то будет неспокойно. Вот, будет интересно, чем все это закончилось. Могли ли мы вообще чем-то ей помочь дальше, она до конца довела это или нет, и не сяхта.
7: Привет. Сабақ қалай сенде?
8: Жақсы, 4-5-ке шықтым.
7: 4-5-ке шықтым? Молодец.
5: Бәрін тастап, чемоданды жинап, кетіп қалғым келген жағдайлар болған. Істеп жүрмін деп енді. Бірақ бір ұйықтап тұрып, қыздармен сөйлесіп, видеозвонокпен сөйлескеннен кейін, кішкене өзімді басқаннан кейін ол ойлар кішкене енді кетеді.

0: қалды, кемеді сәл қалды. Жолдамыз әлі.
1: Ну, мы поддерживаем связь с родственниками посредством сообщений, видеозвонками, но когда проезжаем мимо родных городов, мы не упускаем возможности съездить домой хотя бы на пару часов ради общения вживую. В целом, получается, почти 2 года я не была дома и не виделась с родственниками, и поэтому это очень волнительно. Я с нетерпением жду этого.
2: Dr. Tastenbekova's friends have come to visit. The doctor lived in Almaty for several years during her medical studies, so the city feels like a second home.
3: Просто видео.
0: Рахмет, что приехали. Очень рада вас видеть.
1: Пока вам покажу, где я живу.
0: Мои рисунки, которые есть.
1: Да, кажется, успеваем.
0: Алматик, идем. Алёшенька, я здесь живу. Добро пожаловать. Вот здесь я сплю. Так и живем. Там дальше у нас ресторан, там ходим кушаем, а дальше уже та сторона кабинета, жумыс шасаемся.
4: Жумыс шасаемся, ар жағында.
0: Yeah.
4: Через ресторан проходим.
0: Через ресторан проходим, и там уже 4 вагона рабочих. Ташха велик, болт. Киттік. А то там қазір. Все, я кроватор, давайте. Ой, сұрыс, мастер.
5: Ой, сахар.
0: Все, пока. Ага, да, класса. Спасибо большое, на связи. Видите, да, там у нас же всегда меняются станции, локации, соответственно, тоже меняются. А тут что-то такое домашний уют иногда нас вызывает. В основном это врачи, также мои коллеги. Некоторых из них я тоже приглашала сюда, но как бы они отказались, потому что не понимают, что для них, возможно, это требуется больше жертв, поэтому они...